0: А он в эту тру... Как это? Ебанет по этой кабине, блядь, машиной. Думаю, ну, пиздец бабе. Ну, мы же не знали, что она, кажется, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла нахуй. А не раз, блядь, на обломке, ты говоришь, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?
1: И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Сейчас Восток, там арабы, блядь, живы. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука.
0: Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяра у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистер Фераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь.
1: А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лыкашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На Белазе, бля, и погнали, сука. Я понимаю, на Белазе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседес, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? Аэрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подобчал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя серебрым-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили. И в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает. Стесняется, лысина, блядь. А что стесняться-то? Ну лысина, бля, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета похож, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозжали сразу вокруг, говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет, вот я теперь президент, бля, вот на сих пор. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, блядь. Ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля. Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля. Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко им говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в руме.

0: Ему говорит, учи, он говорит, ся, бля, так нельзя, в рот мячих пых, ну говно все общее, бля. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказывай, усел, блядь. Я говорю, теперь президент его все в рот еба. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь, а и мировые эквиваленты, блядь, как быть, бля, в рот мячих пых. Вы слыхали, как дают пизды, дали-дали, бля, в дрожжа. А почему это был его секрет, нонсенс, блядь, и вдруг он сюсивает, блядь, а он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь, там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сюсивает, пиздит. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, вроде мячих пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и видел точно. Дошел, блядь.
1: Выслал.

0: всего, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а кто-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, вслед там грехи, бля. Да отдадим мы тебе говно, бля, в рот, блядь, чих-пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, бля. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это... Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский? Ну, что с ним случилось? Я и сам никого не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мяч их пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихоя не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде на сих пор. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мяч пых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приблизит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский, русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот мне сколько смешана, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь. Мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, блядь. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, с катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят, черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь, для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Надо славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей стороной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрех, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Так они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно жируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорит, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Куда ты направляешь свой удар, блядь? Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие. Усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых, Клинтон, блядь, сядь. Нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
0: Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, блядь, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, блядь, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, блядь, сука.
1: Вот это им и сейчас самое главное, блядь. Он им сказал, ребята, вровень от них мы, живите тут, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь.
0: Ну, ёптая мать, ну, слышно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают.
1: Ну, им этот сериал все необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там, да, это, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.
2: Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешки, мы-то как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Корешкин драгоценный. Что ты опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь ли, наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, кореш тебе мой драгоценный, в рот пятих пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. По-вайвиночке, чтобы интеллигентней забирала, вот так вот. Да, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. А кроме портвейна и прочего мата, ну, мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя. Серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пизделю и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини по ебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому что даже, говорит, все ты роняешь, все у тебя сыпется там, все нахер. Песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, кореш ему драгоценный, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, блядь. А раньше песок. И вот когда носили, заносили штаны до дыр, бля. И песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, говорит, да хуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю все представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят.
0: А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все истомимся с пацанами, там девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Это зона,
2: бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету.
0: Да он сына своего, ты понял, нет?
2: Сына своего! Да не Васю, ё, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, бля. Яся, ёптать, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, бля, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули трубой, бля, говорит, ничего не помню, говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз, и все помнит, блядь. Ноги ампутировал, опять в самолет. Взял себе деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это же какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Ося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, бля, ну, да мы с этим, бля, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, бля, мы, говорит, с ним а не нападение и такт заступили, бля, акт, ебать его, колотить, половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля? Бля, сколько народу? Это победа, какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, блядь, они обосрались. Говорят, а как же наша нация, куда же нам деваться, мы жарицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. Там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидать там и народом все дырки затыкать? Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, сесть и просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают, говорят, ну что ж, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос. Где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу. Это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину, все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. На остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, бля, нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там все захолонуло меня, бля. Ты знаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их на раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь, который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они еще, может, его не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там бывает до 3 суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый же хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Что он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там все зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя, говорит, да какое у вас слабое звено, идите его нахуй, говорит, бля. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, бля.
3: Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено.
2: Я слабое звено? Кто сказал?
3: Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле, понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, бля? А всем хочется власти, Коля, потому что власть — это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронить бесплатно. Сколько тут все привилегий.
2: Сейчас пока не пап там выбирают.
3: Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру, там, как эти проблемы. Ну, папа, выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры, что ты моргаешь? Мы христиане с тобой, как крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, треснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну, не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда, у нас наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам, все это, да, вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать
2: пройденную бедную жизнь нашу, кореш мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это, а это все? Да ни хера.
3: Жить надо, Коля, кореш мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме. Вот меня чих-пых.
2: А жить полной жизнью, пить хороший портвейн. Не это говно, у дяди убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе. А не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди и в стужу, и холод, бля. Греть живот на пляже в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает.
3: Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все.
2: Пить это почками, что ли, тянуть? Пить.
3: Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал: истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, понимаешь, а слово должно быть точное такое... То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот... Ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... Она не... Блядь! Вот какая истина, бля. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину. Живи нормальной жизнью. Пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи: пошли все нахуй. Все. И никакая истина тебе уже не поможет, кореш мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, пытаешься доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, кореш мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал: все это хуйня, товарищи, блядь, не ищите нигде этой истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит: вот вам истина, пожалуйста, блядь. А мы считаем сейчас его наследие, бля, и говорим: нихуя себе! Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, бля, ого. Вот он ее искал, пытался понять. Но правда сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он уже говорит: а как? А все непросто, кореш ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем: а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит.
2: Кто нам будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых.
3: Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче.
2: Тогда, говорит, ты, и, говорит, выиграешь их сюда, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их насраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, и кого там только не было, Геринги. И все ноги, понимаешь? Вот все ноги, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
4: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля.
2: А Жуков говорит, ой, бля, лучше бы я ничего не говорил, бля. Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснем, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на ушах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. В 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, как он там половом воспитании, какой там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партийчейке ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь, без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш его драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет из-за всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи своё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивил?
5: Но всё-таки и я был очень удивлён. Знаешь кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поёт. Он поёт все песни Победы. И я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все, обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, на баритоном легче петь так. Малая земля. Или там, бля, вдыхая розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхая розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, бля. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.

0: Ну вот ее.
1: Сука, Колян, ну наливай хуй-то, бля. Сидишь-то, бля. Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу. Любя, бля, ёпта, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валить дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, рот на сих пых, бля. Не знаю, за нихуя, бля. Ой, русский народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живет, сушится. Блядь, сушится, раку обсушала об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройтесь, сука, блядь, замерзаю, блядь. Нихуя. Вдруг, блядь, куда ты нахуй ломишься, блядь? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, кажется, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь, чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля, вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся, мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, блядь, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты мать, ну, вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, блядь. Ну, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, блядь. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь? Водичкин достать, во, говорит, давай нахуй, блядь. В общем, она только туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары себе поставили, блядь, всё себе рудили, бля. Кайфуют, блядь, сука, говорит, только радио у нас нет нихуя, ну, ради, хуйня, бля, проведём нахуй, блядь, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, блядь. Ну, ёптай мать, только устроились хорошо, бля. Кто там ебать тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я тут, мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я всё равно, блядь, мужичок, блядь, могу и, блядь, ещё их вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну, всего такое, блядь, я говорю, бля, лисичка, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну, ёптая, пустите меня туда, ну, все, вы все, блядь, в одну страку залезли, блядь, ёптая, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, да, при бомбасе. Я, говорю, бля, буду зарабатывать вам, говорит, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и... О, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я в церкви. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, вот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, бля, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл, нахуй, блядь. Алиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, вроде на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже нарушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Звери, каких в пиду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хороший, что? Мышка пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, розов надо иметь соответствие. И остальные органы, блядь, я здесь скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хороший, что? И с ракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все нахуй. Ну ты налоговый спер, ну хуя с ракой на пенек-то, бля, епта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну зачем с ракой на пенек, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.

синевый туман над зоной проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Конвой мой не спешит, конвойный понимает, что здесь

любви не знает. Кто не был в Нарсуде, не может нас судить. Вот поезд отошел, остался дым лиловый. Все это растает.

лопок, бля. Коля Боков, нахуй. Колобок, бля. Ну, лепёшечки сделай, бля, блинчики. Лепёшечки сделай, бля, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина, и там, на шараке, блядь.

0: О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. О, какой щука колобок. Отморозился по полной программе.
1: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький, пиздец, блядь. Я самый крутой, блядь.
1: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
2: Ой, бля!

гладенький, ты ешь хлеб. Я сладенький, я гладенький, ты ешь хлеб. Я сладенький, я гладенький, ты ешь хлеб. Я сладенький, я гладенький, ты ешь хлеб. Я самый крутой, блядь. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в миру, блядь. А как ты ешь?

Ну, конечно, я не знаю, Коля Кореша, мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.